0: shit. Yes, sir.
1: Реклама Цитрусзе.
2: Радио Цитруси са рекламно самсахури. 577-49-10-23. Ахали радио. Ахали радио. FM. 97.3. Цитруси. Батумши.
3: This thing right here. Letting all the ladies know what guys talk about. You know, the finer things.

Такова дробь. Усна усисет сме арапрыск тавазоб. Такова дробь. Ситквебит одес ме цецхли ром аванто. Аукацрават, укацрават, укацрават, укацрават.